0: Sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu.
2: Ребята, это такой сейчас, который здесь в машину и снимал. Да, я живет.